0: Сегодня в передаче. Обзор ежегодной речи Урсулы фон дер Ляйен. Главные заявления, что они означают для Европы и Литвы. И пакт Евросоюза о миграции и убежище. Что изменится после введения новых правил в Литве. В лесу в Пасвалисском районе, недалеко от деревни Кениале, обнаружен предположительно беспилотник. Сообщение о найденном упавшем дроне поступило в экстренные службы около часа дня. Беспилотник зарос травой и, по предварительным данным, мог пролежать в лесу несколько месяцев. Введен план-щит, на место направлены саперы антитеррористического подразделения полиции АРОС и военнослужащие Литвы. Президент Гитанас Науседа призывает изменить, по его словам, порочную практику расходования средств на оборону, когда значительная часть годового бюджета используется лишь в конце года. По мнению президента, Министерству обороны необходимы организационные изменения, чтобы ускорить закупки, но при этом не приобретать вооружение только ради освоения средств. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус также признает, что средства, выделенные на оборону, осваиваются слишком медленно. По его словам, порядок закупок планируется изменить. По данным Министерства обороны, к настоящему времени использовано на чуть более 40% запланированного на этот год бюджета. В этом году на оборону предусмотрена рекордная сумма – 6 миллиардов евро. Президент сообщил, что во вторник ночью в Кащедорском районе был сбит российский беспилотник типа «Гербера», предназначившийся для атаки на Украину, но отклонившийся от курса. Об этом Гитанас Науседа заявил после заседания Государственного совета по обороне. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что главным приоритетом Литвы сейчас является усиление противовоздушной обороны. Дрон, прилетевший в Литву со стороны Беларуси, сбили дислоцированные в Щевля итальянские истребители. Беспилотник был уничтожен недалеко от Кронисской гидроаккумулирующей электростанции. Во время его полета жителям Вильнюсского и Кауновского уездов были разосланы предупреждения о возможной воздушной угрозе. Освобожденные в Беларуси 25 политзаключенных прибыли в Литву. Граждан Литвы среди них нет. В числе освобожденных – представители независимых белорусских СМИ и общественные деятели. Договоренность об их освобождении была достигнута во время визита в Беларусь специального посланника президента США. В свою очередь, Вашингтон отменит санкции в отношении нескольких белорусских предприятий. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что переговоры об освобождении политзаключенных проходят очень сложно, а сотни людей по-прежнему остаются в заключении при режиме Лукашенко. Массовые репрессии в Беларуси последовали за протестами 2020 года, вызванными официально объявленными результатами президентских выборов, которые оппозиция и многие западные страны не признали. На фоне российской угрозы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает создать Европейский совет безопасности, в который вошли бы в том числе Великобритания и Украина. Выступая в Европарламенте, она также призвала создать независимый от НАТО европейский механизм реагирования на гибридные угрозы, кибератаки, диверсии и вторжения беспилотников. По словам фон дер Ляйен, он должен дополнить 4-ю статью НАТО. Безопасность стала одной из ключевых тем ежегодной речи главы Еврокомиссии. Однако говорила она и о других вызовах, стоящих перед Евросоюзом. Главное заявление Урсулы фон дер Ляйен и то, что они означают для Европы и Литвы, мы обсудили с представителем Конфедерации промышленников Литвы в Брюсселе Эйтвидасом Байеронасом.
1: Ну, я думаю, что главный посыл – это что Европа стала сильнее. И тут, наверное, всем скептикам, которые говорят, что все мрачно, все так идет к худшему. Но, конечно, обстановка вокруг нас тоже стала опаснее. Это тоже было отмечено в речи. Ну и, конечно, для Европейского Союза, если мы хотим, чтобы он стал еще больше сильнее, необходимо, чтобы быстрее принимались решения. И вот надо превращать экономическую мощь в реальные промышленные оборонные возможности. Тут уже нету времени, опять же, предлагать какие-то стратегии, а говорить об этом надо уже конкретно превращать, как я уже говорил, экономическую мощь в реальные промышленные и оборонные возможности. Ну, конечно, для Литвы, если начну с Литвы, было, наверное, очень как-то для нас лестно, что Литва упоминалась наряду с Польшей и с Данией в связи с недавними инцидентами в сфере безопасности. И вот фон дер Ляйен подчеркнула, что в своей речи, что гибридные угрозы становятся даже менее гибридными. Мы, конечно, привыкли, что гибридные – это что-то несерьезное, да? Но речь идет не только о кибератаках, но уже идет речь о диверсиях, они уже проходят, поджогах, вторжении дронов. Это уже как раз вот эти инциденты и должны со всей уже силой, остротой рассматриваться и Европейским Союзом. И эта проблема для нас, наверное, тоже для Литвы очень важно было отмечено, что это не проблемы одной страны, члена Евросоюза, а для всего Европейского Союза. Так что, я думаю, Для нас очень важно, чтобы такой был.

0: или даже даны конкретные предложения в сфере ответов на российские гибридные угрозы. Ну вот, скажем, Еврокомиссия намерена предложить новую стратегию безопасности. Мы жили в такую пору мира, да, и думали, что вокруг все мирно, но все вокруг становится серьезно, и Евросоюз должен на это реагировать, начиная даже с изменением стратегии безопасности, в которой как раз и будет дан план противодействия гибридным атакам. И, что очень новое, предложение такого своего рода статья 4 Европейского Союза. Мы знаем статью 4 устава НАТО, которая говорится, что при угрозе одной страны или группе стран эта страна уже предлагает всем членам, ну, в этом случае всем союзникам в плане Евросоюза, начинать консультации. И здесь это тоже, как я уже упомянул, и уже есть запах НАТО в Европейском Союзе. Это новое. Притом, конечно, предложена идея Европейского Совета Безопасности с участием уже партнеров, это включая Канаду, Украину, Великобританию и другие страны. И опять же, этот механизм должен дополнять НАТО, но не заменять его. И здесь, конечно, это речь, это предложение, и посмотрим, как они будут превращаться в жизнь. Конечно, для Литвы и, наверное, для всех стран Евросоюза важен акцент на оборонную промышленность. Это объединение украинского боевого опыта с европейскими технологиями и производственными мощностями. И вот, скажем, уже в таком очень конкретно объявлен проект «Фрея» по разработке недорогой модульной системы противоракетной обороны и новая программа совместных проектов с украинскими предприятиями за счет уже средств такого механизма Европейского Союза «Сейф». Что важно? Важно то, что в эти дни как раз Украине очень недостает ракет «Патриот». Это не только, что их Америка не хочет дать, и, наверное, Америка с удовольствием продала бы и продает, но их просто не успевается столько производить. Они очень дорогие, они очень хорошие, но их недостает. И вот это, я думаю, очень хороший такой сигнал, что мы не оставляем в стороне Украину, заботимся и запускаем даже производство противоракетных систем. В плане уже, который мне ближе, как представителю Конфедерации промышленников Литвы в Брюсселе, то, что, конечно, тоже большой акцент на промышленность и конкурентоспособность. И здесь, конечно, Европейский Союз намерен ускорить реформу единого рынка, сократить бюрократию, упростить выдачу разрешения, улучшить доступ компании к капиталу. Это то, что было очень важно. И, конечно, для нас тоже упоминание, что Европейский Союз будет инвестировать на производство дешевой электроэнергии. Очень важно, особенно для уже в плане промышленности Литвы, которая, конечно, страдает из-за того, что цены вокруг нас и в плане уже в среднем по Евросоюзу намного выше в Литве. И здесь, конечно, для нас это большая проблема. Ну и, конечно, Украина. Я уже упоминал Украину, но приоритеты, которые обозначила фон дер Лайен, это помощь перед тяжелой зимой, поддержка энергоснабжения, усиление ПВО и, конечно, более строгое исполнение санкций против России. И, конечно, не упоминалось членство, но, конечно, фон дер Лайен подтвердила европейскую перспективу Украины и Молдовы. Здесь, конечно, тоже очень важно. Ну и уже последнее, наверное, Канада. Присутствие премьер-министра Канады во время выступления – это тоже такой из ряда вон выходящий. Такого никогда не было, что такого уровня гости принимали участие. И здесь, конечно, что интересно, было уже конкретное предложение существенно расширить партнерство с Канадой и в оборонной промышленности, энергетике, технологиях, сфере критического сырья. Даже прозвучало это впервые, тоже такое новшество, идея открыть Канаде путь к статусу первого ассоциированного члена Европейского Союза. Понятно, что Канада даже по географии не может стать членом Европейского Союза, потому что законодательство Европейского Союза предусматривает членство только географически странам Европы. И, конечно, здесь такое новшество, но, я думаю, тоже соответствует духу, Мы хотим, чтобы Европейский Союз и Канада наращивали весь потенциал сотрудничества. Ну, я думаю, так вкратце.
1: Фон дер Ляйен также призвала европейцев дать отпор антиевропейским силам и российскому вмешательству. Но мы ведь знаем, что часть таких сил действует внутри самого Евросоюза и имеет поддержку со стороны избирателей. Насколько серьезные внутренние проблемы это становятся для способности Евросоюза принимать общие решения?
0: Безусловно, многие и другие вопросы были затронуты. И вы, в общем, правы, был затронут и вопрос устойчивости Европейского Союза как государства, как союза. И здесь, конечно, мы рады, что уже это не в первый раз обсуждается вообще вопрос дезинформации, российского и китайского вмешательства в политические и общественные процессы. И здесь, конечно, Европейская комиссия уже, я уже так забыл, сколько лет уже назад, предложили очень обширную программу «Щит». Он как раз и так можно пословно и перевести. «Щит демократии» — это наша инвестиция, чтобы наше демократическое пространство было очищено от внешнего влияния. Это не значит, что мы боимся других мнений. Мнение — это всегда хорошо для демократии. Но когда это становится вмешательством, это плохо. И вмешательство в наши выборы и так далее. Но, я думаю, вы правы. Мы должны не только думать о том, чем Европейский Союз поможет нам, но и сами должны решать больные вопросы. Вопросы интеграции нас меньшинств. Ну, грубо говоря, чтобы граждане Литвы, если уже брать Литву, почувствовали здесь все, несмотря на национальность, культурные и другие особенности, все чувствовали себя дома. Тогда, конечно, было бы намного труднее внешнему вмешательству. Тогда это было бы залог, был бы такого долгосрочного устойчивости.
1: Говорил представитель Конфедерации промышленников Литвы в Брюсселе Эйтвидас Байарунас. По словам министра энергетики, Литва стала первой страной, получившей доступ к наиболее эффективным украинским решениям по защите энергетической инфраструктуры. Лукас Савицкас заявил, что опыт Украины будет использован для повышения устойчивости критической инфраструктуры Литвы. На фоне неопределенности вокруг присутствия американских военных в Литве министр обороны Роберта Скоуна заявил, что они должны вернуться в страну. Когда именно это может произойти, министр не уточнил. Перспективы присутствия американских военных обсуждались на закрытом совместном заседании парламентских комитетов по национальной безопасности и обороне и по иностранным делам. Ранее сообщалось, что США пересматривают размещение своих сил в Европе. Летом ротацию в Литве завершили более 1000 американских военнослужащих, часть из них осталась в стране. Министр иностранных дел Кестутис Будрис отправился в США, где встретится с госсекретарем Марко Рубио. Одной из тем переговоров станет размещение американских военных в Литве. Сейм начинает рассматривать поправки, необходимые для выполнения требований Пакта Евросоюза о миграции и убежище. Соответствующие поправки сегодня рассматривает парламентский комитет по социальным вопросам и труду. Предлагается установить порядок проверки иностранцев, предусмотреть возможность ограничения их передвижения, а также закрепить механизм солидарности между странами Евросоюза. Что эти изменения будут означать для Литвы на практике, мы обсудили с председателем парламентского комитета по социальным вопросам и труду Томасом Томилиносом.
2: Это те поправки, о которых говорит вся Европа. Мы ужесточаем миграционный режим. В Европе мы закрываем границы для нелегалов. Мы делаем все, чего требует уже и само общество. Появляются абсолютно новые инструменты борьбы с нелегальной миграцией. И в то же время мы пытаемся наладить ту работу, которую мы должны делать ради людей, которые бегут, например, от всевозможных войн и диктатур и так далее, то есть которые ищут убежище у нас. Довольно сложно отделить людей, которые просто хотят нелегально попасть в наш рынок труда, и тех людей, которые пытаются убежать от преследования. И для этих целей у нас сейчас меняются законы. Появляется специальная процедура, так называемая пограничная процедура, во время которой тот мигрант, который попал в Литву нелегально, производится проверка его, делается все, чтобы предотвратить какие-то нежелательные последствия нашему государству. Также появляется инструмент солидарности между странами. Это значит, что если, не дай бог, у нас будет много мигрантов на границе, то часть стран Европы просто помогут нам, они могут этих людей к себе принять, либо финансово нам помогут. Поэтому и то же самое у нас появляются некоторые обязательства по отношению к другим странам, но это нормально. И солидарность в Европе — это нормально. И здесь речь идет о сотнях людей, не о тысячах даже, но просто общий механизм солидарности, он помогает, не оставляет страну в беде, когда у нее какой-то кризис происходит миграционный. Еще ужесточаются другие условия. То есть граница становится более на замке, но в то же время с возможностями помогать тем людям, которым нужно помогать.
1: Про так называемый вот этот механизм солидарности вы говорите. Угу. Что он будет означать непосредственно для Литвы? То есть может ли вообще страна быть обязана принимать мигрантов из других государств Евросоюза, или сможет выбрать другой способ какой-то участия в этом механизме?
2: Есть три способа, и здесь уже как бы решения приняты. Мы уже участник этой схемы солидарности, и страна может выбрать, помогает ли она материально, то есть с помощью финансовых средств другим странам бороться с какими-то потоками мигрантов и их размещение. Но в то же время не надо забывать, что сама граница, она еще более закрыта. То есть у нас все процедуры, которые у нас происходят сейчас на границе, то есть когда мы людей не пускаем, те, кто пытается к нам приехать нелегально, то есть это все остается, никто никакую границу не открывает, а тем более больше инвестиций идет в охрану границ. Бывают такие ситуации, когда кто-то пытается инструментализировать миграцию, то есть какая-то страна соседняя. Так у нас было с Беларусью, когда Беларусь просто искусственно собирала людей у нашей границы и пыталась нам их передать. В такой ситуации, когда что-то такое происходит, раньше система работала так, что человек — это проблема той страны, нелегал или иммигрант, это проблема той страны, в которую он первый попал. Теперь это меняется, и сейчас это проблема всей Европы, и Европа приграничным странам, Европа как сообщество стран должна помогать. И это нормально, когда сейчас, допустим, надо будет помочь какой-нибудь южной стране, но через год, может быть, нам нужна будет помощь других стран. Поэтому солидарность так именно так и работает. Это не значит, что к нам приедут какие-то там десятки тысяч людей. Мы говорим сейчас о сотнях людей, которых нужно разместить в Литве, потому что Литва маленькая страна, здесь маленькое число населения, и мы размещаем сотни людей. Это очень мало, мы их даже не заметим.
1: Ну, то есть риск, что новые правила увеличат число просителей убежища, которых в Литве придется принимать и размещать, он есть?
2: Наоборот, он уменьшается. Все, кто приезжает к нам, те, кто к нам попадает, это наша головная боль. Никакая другая страна даже не будет заниматься этим. А вот после изменений любой мигрант — это головная боль всей Европы. И когда нам нужна помощь, нам будут помогать. Нам нужно понимать, что наши соседи не поменяются. И мы не Чехия, мы не Словакия, которая там может себе позволить не участвовать и там протестовать. Мы приграничная страна. К нам всегда могут попасть нелегально. Это само собой понятно. Поэтому мы должны быть заинтересованы в механизмах солидарности. Если какой-то кризис, нам помогут.
1: Даст ли новый порядок Литве больше возможностей действовать в подобных кризисных ситуациях, чем страна имеет сейчас? Какие это будут еще инструменты?
2: Естественно. Я, наверное, не назвал. Самое главное, что ужесточается процедура депортации. То есть намного больше людей будут высланы обратно в свои страны, откуда они приехали. Поэтому ужесточается, и в то же время для страны упрощается процедура депортации. То есть нам будет легче депортировать мигранта, меньше будет энергии притяжения. Мигрант будет прекрасно понимать, что тот, кто нелегально попадает, что у него перспектив остаться нет. И Европа также ведет переговоры со странами, так называемыми, с третьими странами, которые могут принять часть наших мигрантов не на европейской территории. То есть это много решений, которые сейчас обсуждаются для того, чтобы уменьшить миграционное давление на Евросоюз. И общее направление — это ужесточение правил и координация миграционной политики на европейском уровне для того, чтобы миграционное давление было меньше, а к нам приезжали люди, которых мы на самом деле приглашаем. Это специалисты, высококвалифицированные работники и так далее.
1: Критики более жесткой миграционной политики обычно ставят вопрос о правах человека. Какие в данном случае гарантии предусмотрены, чтобы проверки, ограничения передвижения не приводили к необоснованному ограничению прав людей?
2: Безусловно, никто не отменяет института убежища. И в тех ситуациях, когда человеку нужна помощь, международная помощь, и мы прекрасно понимаем, что даже из той же Беларуси тысячи людей переселяются к нам, потому что им грозит преследование. И также из других стран, из стран, где боевые конфликты и так далее. Вся система убежища остается. Мы сейчас разные детали обсуждаем, как нам эффективно отличить, какие люди могут подавать на убежище, какие действительно не могут. Мы, ну, ввиду опыта того, который уже есть в Европе, улучшаем законы, оптимизируем процедуры, чтобы действительно эффективно отличить беженца от экономического мигранта. Основные положения Конвенции по защите беженцев, ну, они остаются и они работают. И естественно, что если к нам попадают дети, им будет государство помогать в мере своих возможностей. Ведется дискуссия о том, что делать с мигрантами, которых мы не можем выслать. Допустим, они там пару лет уже в Литве. И тут я предлагаю ничего не менять. Все-таки, когда уже несколько лет в Литве люди живут, и депортировать невозможно. Но я предлагаю все-таки дать им возможность работать, чтобы у нас не было таких ситуаций, когда люди там где-нибудь там на улице живут или чем-то нелегальным занимаются. Но все-таки, когда человек работает, это полезно обществу и более безопасная ситуация. И та же депортация может в любой момент произойти, если все документы будут подготовлены. Поэтому, ну, тут еще ведется дискуссия по разным нюансам. Хотелось бы, чтобы было меньше арестов и меньше случаев лишения свободы. Если мигрант нарушил, это не значит, что его нужно заточить и там держать полгода где-то в заточении. Это очень разные ситуации. Есть люди, которые не являются угрозой никакой безопасности, они должны иметь возможность передвигаться хотя бы минимально свободно, ну, конечно, с контролем, но об этом и ведутся разговоры, как обеспечить баланс прав и интересов безопасности страны.
1: Говорил председатель парламентского комитета по социальным вопросам и труду Томас Томилинас. Польские власти сообщили, что найденный на этой неделе в Балтийском море у северного побережья страны беспилотник оказался дроном российского происхождения типа «Гербера-2» со взрывчаткой. Военные продолжат исследование аппарата, чтобы установить, откуда он прилетел и какой объект мог быть его целью. Министр обороны Польши считает, что Россия, вероятно, потеряла дрон во время испытательных маневров над Балтийским морем. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный, переходящий в западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, 9-14 метров в секунду. На взморье порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха 15-20 градусов тепла. В Вильнюсе кратковременные дожди, возможно гроза. Ночью 13-15. Днем 15-17 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе литовского радио передача «Kaip jautiesi». Сейчас 16 часов 28 минут.